0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предлагает повысить миграционные госпошлины. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, за прием или выход из российского гражданства нужно будет заплатить почти в 12 раз больше, чем сейчас, то есть 50 тысяч рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание при утрате документа подорожает до 5 тысяч рублей. Расширился список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень теперь включает 363 позиции вместо прежних 271. Среди новых специальностей – врачи, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, рабочие профессии, газосварщик, токарь, электрик, такелажник и так далее. Минтруд объяснил расширение списка профессий для альтернативной службы вступлением в силу нового общероссийского классификатора. С начала года в него добавили около 1700 новых позиций, часть из которых теперь включена и в перечень для альтернативной гражданской службы. Сменился главнокомандующий Воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что Воздушно-космические силы сейчас являются одними из трех видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Волейболистки команды «Заречье» Одинцова выиграли Кубок России. В финале подмосковные спортсменки обыграли екатеринбургскую команду «Уралочка» НТМК со счетом 3-2. Для «Заречья» Одинцова эта победа в Кубке России стала 7-й в истории команды. Правда, в предыдущий раз значимый титул клуб выигрывал 19 лет назад. Автомобиль поворачивает туда, куда посмотрит водитель. Такую технологию для смены ряда движения запатентовал концерн General Motors. Согласно патенту, камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд однозначно означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, управление на себя возьмет автомобиль. Появится ли разработка на серийных машинах концерна GM, пока не сообщается. Эксперты отмечают, что до сих пор не решен вопрос сложных срабатываний, чтобы автомобиль не начал маневр после случайного взгляда водителя в боковое зеркало.
0: Новости.

0: Дежурном радио.
1: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

место, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Правительство списало две трети долгов по бюджетным кредитам 21

0: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство Кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из 3 видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая.
1: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из 3 видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс-01» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
0: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
0: Туризм.
1: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
0: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровые турбированные двигатели и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор».
0: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути». Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
2: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения.

0: Состояние клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
1: Транспорт.
0: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровые турбированные двигатели и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «Оно. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: сообщает иракское издание «Сабрин Ньюс». Мир. События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
1: Россия.
0: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
1: Транспорт.
0: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
2: Новости на «Дорожном радио».

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорей принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских партнеров, включая Норвегию.
2: Мир.
1: США атаковали в Ормузском проливе суда, идущие из Омана в Иран. Американские военные заявили, что вертолеты уничтожили два иранских военных катера в рамках операции «Свобода», которая призвана сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что это были суда с гражданским грузом. В результате атаки США погибли минимум 5 человек. Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
2: Россия.
1: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
2: Транспорт.
1: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских партнеров, включая Норвегию.
5: Мир.
4: США атаковали в Ормузском проливе суда, идущие из Омана в Иран. Американские военные заявили, что вертолеты уничтожили два иранских военных катера в рамках операции «Свобода», которая призвана сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что это были суда с гражданским грузом. В результате атаки США погибли минимум 5 человек. Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
5: Россия.
4: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
5: Транспорт.
4: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем следят камеры. Они улавливают определенную последовательность перемещения взгляда, и затем система переводит авто на соседнюю полосу. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120.

0: 20 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
2: Президент США Дональд Трамп усомнился в качестве обогащенного урана в Иране. Американские лидеры считают, что запасы этого урана могут не иметь значительной практической ценности. Данный материал, вероятно, уже не пригоден для использования или его извлечение может оказаться затруднительным, отметил Трамп. И все же глава Белого дома продолжает настаивать на передаче этих запасов Соединенным Штатам.
0: Россия.
2: Детей решили огородить от интернета. Как заявил член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, до 14 лет дети должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, чтобы избежать бездумного потребления контента. Шлыков считает, что тем самым можно пресечь вовлечение детей в противоправные действия. В Думе предложили способы решения проблемы горячего питания в школах. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов считает нужным прибегнуть к аутсорсингу, передать функции по организации питания сторонней специализированной компании. Еще один способ – переоборудовать школьные столовые, но это, возможно, не везде, поскольку здания некоторых школ построены достаточно давно. Об этом пишет РИА Новости. Выплаты ко Дню Победы поступают получателям уже с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями. Писать заявление необходимости нет. Все сведения о получателях есть в социальном фонде. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Об этом напомнил доцент финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
0: Транспорт.
2: Прошел сертификацию новый кроссовер Tenet. В открытой базе Росстандарта появился документ, который дает право начать продажи модели T4L. У новинки полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил, работающий в связке с шестиступенчатым роботом.
0: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: Баска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: маленьким сыном. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио представляет.
9: Большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Дожму я.
10: На газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США сохраняют блокаду Ормузского пролива. Она продлится до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Ираном. Американское военное командование сообщило, что за время морской блокады перехвачено 50 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили или направлялись в иранские порты.
0: Мир.
1: Возможный визит российского лидера Владимира Путина на саммит стран Большой Двадцатки стал бы крупным поражением западных стран. Это утверждает панарабский телеканал «Аль-Джазира». На саммите в Майами Россия сможет обратиться к государствам, многие из которых не поддержали политику санкций, отмечается в публикации. Саммит стран Большой Двадцатки пройдет в середине декабря этого года.
0: Россия.
1: Детей решили огородить от интернета. Как заявил член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, до 14 лет дети должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, чтобы избежать бездумного потребления контента. Шлыков считает, что тем самым можно пресечь вовлечение детей в противоправные действия. В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.

0: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляется перемирие. Это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина. Москва рассчитывает, что Киев последует ее примеру. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. При этом отмечается, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.
2: Мир.
1: Мировые цены на нефть достигли максимальных значений почти за 4 года. Так, средняя стоимость топлива в апреле составила около $104 за баррель, что на 36,5% больше, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, показатель оказался на максимуме с июля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Тем временем Reuters со ссылкой на Минэкономразвитие сообщает, что цена на российскую нефть Urals достигла $95 за баррель. Это на $36 превышает заложенные в бюджет прогнозы. В порту на юге Ирана загорелось несколько судов, об этом сообщает агентство Мехр. Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Напомню, с середины апреля США осуществляют морскую блокаду Ирана, контролируя Ормузский пролив и перенаправляя суда, которые следуют в иранские порты или из них. Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых машин и авиаперелетов на остановках общественного транспорта и на вокзалах рекламируются музеи, концерты и выставки. Об этом сообщает BBC. Россияне в среднем готовы потратить на велосипед 24 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито». Отмечается, что 52% участников опроса не против

0: Пять участников опроса рассказали, что катаются на велосипеде. В основном ради удовольствия, без определенной цели, либо для поездок по делам и тренировок.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное, дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Снова и снова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляется перемирие. Это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина. Москва рассчитывает, что Киев последует ее примеру. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. При этом отмечается, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.
2: Мир.
1: Мировые цены на нефть достигли максимальных значений почти за 4 года. Так, средняя стоимость топлива в апреле составила около $104 за баррель, что на 36,5% больше, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, показатель оказался на максимуме с июля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Тем временем Reuters со ссылкой на Минэкономразвитие сообщает, что цена на российскую нефть Urals достигла $95 за баррель. Это на $36 превышает заложенные в бюджет прогнозы. В порту на юге Ирана загорелось несколько судов, об этом сообщает агентство Мехр. Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Напомню, с середины апреля США осуществляют морскую блокаду Ирана, контролируя Ормузский пролив и перенаправляя суда, которые следуют в иранские порты или из них. Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых машин и авиаперелетов на остановках общественного транспорта и на вокзалах рекламируются музеи, концерты и выставки. Об этом сообщает BBC. Россияне в среднем готовы потратить на велосипед 24 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито». Отмечается, что 52% участников опроса не против потратить от 10 до 30 тысяч рублей. Уложиться в сумму до 10 тысяч хотят 26%, а 4% респондентов могут себе позволить велосипед дороже 60 тысяч рублей. Кроме того, 7 из 10 участников опроса рассказали, что катаются на велосипеде. В основном ради удовольствия, без определенной цели, либо для поездок по делам и тренировок.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк» онлайн.

0: онлайн. Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkarev.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно постановлению правительства, которое приводит РИА Новости, практически экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теоретической части. До этого на сдачу практики после прохождения теории отводилось до 6 месяцев. Кроме того, с 1 марта следующего года при подаче заявления через госуслуги медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в единой информсистеме в сфере здравоохранения. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посещать военный парад в Москве 9 мая. Об этом он заявил во время визита в Ереван на встречу Европейского политического сообщества. При этом, по словам политика, он намерен возложить цветы к могиле неизвестного солдата и встретиться с Владимиром Путиным. Добавлю, решение Фицо приехать в Москву раскритиковали в некоторых западных странах. Эстония отказалась пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Правительство утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. В документ вошло 41 системное мероприятие, в том числе мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и обучение специалистов по вопросам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. Тем временем в беседе с «Известиями» психолог Татьяна Метелева рассказала, что поведенческие расстройства молодеют. Если раньше на прием чаще всего приводили подростков, то сейчас первое обращение фиксируется в 9-10 лет. С начала сезона в больнице страны из-за укусов клещей обратились более 25 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что ситуация по инфекциям, передающимся клещами, стабильная. Ведомстве также напомнили о мерах профилактики. Во время выездов на природу и прогулок в парке брюки следует заправлять в носки или обувь, а также не забывать о головном уборе. Самоосмотр

0: Нужно проводить каждые 15-20 минут, а также после прогулки. В парках рекомендуется передвигаться по центру дорожек, чтобы избегать контакта с травой и кустами. Новогодние праздники предлагают сократить в пользу майских. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил сенатор Совета Федерации Айрат Гибадинов. Он обратил внимание на то, что новогодние каникулы вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки. Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». Восьмидневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с двухдневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы-шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
9: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14.30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Гинкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Гинкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Дорожное радио представляет
15: яркое приключение для всей семьи.
16: Я покажу тебе мир.
17: Обалдеть!
15: Большое кино про большие машины.
18: Грузовики, за работу!
15: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался новый этап обязательной маркировки.

0: упаковки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Домашние кондитеры, которые работают как самозанятые, больше не могут продавать торты и пирожные в готовом виде. Легальный способ продолжить работу – перейти в статус индивидуальных предпринимателей. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого. В Чебоксарах остановили движение общественного транспорта в целях безопасности. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. В Министерстве транспорта Чувашии уточнили, что ограничения введены из-за атаки беспилотников на регион. В аэропорту Чебоксар также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Школы Чувашии перешли на дистанционное обучение. В региональной столице работают пункты временного размещения и оперативный штаб. Следственный комитет сообщил о наличии погибших и пострадавших. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
1: Новости на Дорожном радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: дорог вокруг.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
6: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
5: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
7: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
5: Музыкальные новости.
7: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: Ну а мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк.

0: лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк».
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дорожное радио представляет
11: истории легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
10: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке

0: и специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Транспорт. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Эфирное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
3: Транспорт.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
3: Новости на Дорожном радио.
6: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Дожму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Участники встречи в том числе обсуждали новое семейство грузовиков КАМАЗа К5. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Ограничения коснутся аудиовизуальной инсталляции на Мамаевом кургане, всероссийской акции «Вахта памяти», гала-концерта на центральной набережной Волгограда и так далее. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят.
0: Транспорт.
1: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора и окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Участники встречи в том числе обсуждали новое семейство грузовиков КАМАЗа К5. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Ограничения коснутся аудиовизуальной инсталляции на Мамаевом кургане, всероссийской акции «Вахта памяти», гала-концерта на центральной набережной Волгограда и так далее. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят.
3: Транспорт.
4: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора и окружных.

Боль моя, ты покинь.

0: опять растают.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорей принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо...

0: взяли?
1: От Вернер?
0: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
1: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
0: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии.

0: и в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия, возврате высоко обогащенного урана и ограничении ракетной программы. Тегеран, в свою очередь, исключает переговоры с США по вопросам ядерного разоружения. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что обсуждается только прекращение военного конфликта. Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов. Использовать телефон на экзамене по вождению станет рискованным. С 1 марта следующего года за такое нарушение экзамен могут остановить, а при наличии результата аннулировать его. В таком случае следующая попытка будет возможна только через год. Это коснется и других устройств хранения и передачи данных, например, фото и видео аппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и так далее. Соответствующие правила сдачи экзаменов на водительские права утвердило правительство. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия, возврате высоко обогащенного урана и ограничении ракетной программы. Тегеран, в свою очередь, исключает переговоры с США по вопросам ядерного разоружения. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что обсуждается только прекращение военного конфликта. Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов.
3: Транспорт.
4: Использовать телефон на экзамене по вождению станет рискованным. С 1 марта следующего года за такое нарушение экзамен могут остановить, а при наличии результата аннулировать его. В таком случае следующая попытка будет возможна только через год. Это коснется и других устройств хранения и передачи данных, например, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и так далее. Соответствующие правила сдачи экзаменов на водительские права утвердило правительство. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Дорожное радио представляет.
19: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
20: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
19: Добронравов, Шукшина, Быстров.
21: Нам проводник нужен.
19: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Чуваши ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чуваши 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого. Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если и фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предприятия.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого.
3: Транспорт.
4: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные из датчиков автомобиля в реальном времени. Если и фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России

0: и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ООО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
6: «В ленте».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл.
13: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион-РУС».
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
16: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий. Я хотел бы передать привет всем слушателям, а особенно Валентине Николаевне. Она так прекрасно читает и сочиняет стихи. Меня восхищает, как она говорит, и ее слова звучат очень трогательно. Дорогая Валентина Николаевна, пусть каждый день будет наполнен вдохновением, радостью и любовью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и много прекрасных моментов в жизни. И в завершение хочу заказать песню от Надежды Кадышевой «Раскачала». Обязательно от вас жду ответа, и пусть у вас все будет хорошо. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Передаю привет коллегам из сметного отдела группы компаний ВДНХ. Хочу заказать песню «Хоп, хей, ла-ла-лей» для нашего веселого коллективчика. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Дмитрию Макунину и заказать для него песню. Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым.

0: Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, заявил, что обсуждается только прекращение военного конфликта. Транспорт. Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорожное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь!
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
3: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Приводите в

0: Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио представляет.
3: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
4: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
3: Добронравов, Шукшина, Быстров.
5: Нам проводник нужен.
3: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
6: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Домашние кондитеры, которые работают как самозанятые, больше не могут продавать торты и пирожные в готовом виде. Легальный способ продолжить работу – перейти в статус индивидуальных предпринимателей. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, и еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят.
0: Транспорт.
1: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок – 7 июня. Однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания. Это были новости. Материал выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Домашние кондитеры, которые работают как самозанятые, больше не могут продавать торты и пирожные в готовом виде. Легальный способ продолжить работу – перейти в статус индивидуальных предпринимателей. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, и еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят. Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок – 7 июня. Однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания. Это были новости. Материал выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

году хотя бы. Кажется, так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Все международные звонки получат специальную маркировку. Планируется ввести специальные детские сим-карты, а восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Власти попросили отнестись с пониманием к ограничениям, введенным в целях безопасности. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. В Санкт-Петербурге военной техники также не будет, только статичный показ исторических экспонатов. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна.
0: Транспорт.
1: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.